0: bad cock.
1: Розумейте?
0: Gay website.
1: Прямо с...
0: Dark bad cock.
1: Идет бесшумный
2: хан.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Dark home.
3: В Америку открыл.
4: Performance.
3: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
5: Suck dick.
6: Fuck.
3: От руки.
7: Semen.
8: Next door.
3: Раскуренность.
9: Boss.
3: Привычка.
10: Swallow.
3: Come. Пошла в масштабе.
11: Предупреждает.
7: The semen.
9: Это.
10: Come.
11: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door
10: turns me on.
9: Thank you, sir.
10: Do
4: gay performance art.
2: Dark home.
3: Который
10: anal sex.
12: Немало утекло с тех пор.
7: The semen
10: in my ass.
12: Нам слаще аромат роз.
7: The semen.
12: Перегар.
7: Semen.
4: Дар.
10: Your finger.
11: Предупреждает.
7: The semen.
10: Come.
11: Предупреждает.
12: Предупреждает.
2: Dark home.
5: Boy next door
10: turns me on.
9: Thank you, sir.
10: Do
4: gay performance art.
13: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
11: Извини меня за грустный...
10: Anal sex. Your finger.
11: С нынешнего дня...
12: Объявим...
10: In my ass.
7: The semen...
11: Это...
10: Come.
11: Предупреждает...
2: Dark home.
5: Boy next door
10: turns me on.
9: Thank you, sir.
10: Do
4: gay performance art.

0: boy.
1: Bad cock.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда...
0: Dark fantasies.
2: Несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy next door.
0: 300 bucks.
1: Boy next door.
0: This thing ass.
1: Boy next door.
0: Suck some dick.
1: Boy next door.

0: пальцем семена. Переслышь.
1: Ой.
0: Ласковое
2: мейло.
0: Трогаешь ладонью.
2: Ой, там сейчас.

0: Гальчик.
1: Юль.
2: Ой.
1: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
4: Семен.

0: За найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Nothing. Fucking coming.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, я бы просил положить.
0: Гачи. Latex.

0: рядом мой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: MC Black.
1: Билли Харрингтон
0: сделает вам Мэри Фитцмас.
2: This is hot.
3: You're quite hot in my anal.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковый.
2: Фоместер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, gachi.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
0: так-так-так, Benji.
1: Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой, не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
2: Billy,
0: Максименов,
1: скажешь, что
0: My,
1: мы...
0: Кажется,

0: Puta.
1: Эй, ты все любил?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: не открывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: эй, ты все любил?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь.

0: почему ты мудренее.
1: Full master.
0: И за что я так полюбил Сочи.
2: My fellow brothers, I, Willie Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico Nico. DJ Fate. Ass.
1: Gucci man. Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With your Я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: Хватит, однажды я уехала. Ты Турцию потерял. Это мой завтрак, я в лунке завернулась. Где играет музыка? Я телефон.
1: In the amazing.
0: Мой новый эталон.
1: Full master runs me on, on, on.
2: Dicks.
0: Oh yeah.
2: What's
3: my dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

0: you swallow semen по дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Хорошо придумал кто-то, что если
1: фистинг.

0: упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай.
1: Коллег.
0: И друзья.

0: Hey yeah, упругой.
1: Hey no.
0: Сокращай.
1: Yeah, yeah.
0: Hey yeah. Ну и конечно восхищай.
1: Yeah, yeah.
0: Hey yeah. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Or.

0: the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Кой. Хочу тебе
2: swallow cock.
1: В твоей голове
3: fat cock.
1: Мои просто
3: boy next door.
1: Ты же знаешь,
3: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Кой.
1: Ну а я просто
3: у
1: меня
3: $300.
1: Макдональдс тоже. Ты же знаешь,
4: Blake.
1: Мы не берем
3: cock
1: назад, так что наши
3: deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
3: Ain't no
1: fuck меня каждый день.
3: Latex glove.

0: семен.
1: Bad cock.
2: А потом по ней пройдет фигало. Снова чистый.
1: My car. Dick. Dart engine. Finger stick.
2: Снова чистый.
1: Dick. Dart engine.
2: Finger stick.

0: Two Fat Cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
2: Deep, dark, and deep.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: Spin my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова бокалом для нашего столика чёрный.
0: Spin my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: Way next door.
1: Доволен.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
1: In my ass.
2: It's more psychological too. You go in places that just lube it up. I think for myself too, even though it's physical.

0: на радио.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят. Американского насмотрелись или поживает от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: Бордели.
1: Начинают.
2: Эйно.
3: Секс.
1: Позабыто все на свете.
0: Семен.
2: Мэээс.
3: Данжи.
2: Эйно.
3: Фистинг.
2: Фокинг дип.
3: Данжи.
2: Эйно.
3: Фистинг.
2: Фокинг дип.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Я не знаю, кто придумал этот
3: так.
2: Каким он был и когда он стал
3: deep.
2: Зато я знаю, что мне для
3: Fisting.
2: Нужно
3: Semen.
2: В кайфе
3: yes.
2: Не путать чужим строится
3: Dungeon.
2: Растут
3: The semen.
2: Цветет
3: Let's
2: Салют В сторону
3: yes.
2: На пару с облезлым рыжим
3: Let's
2: Перенесли
3: Dungeon.
2: Придется идти пешком на старый добрый
3: okay,
2: Я в него войду
3: really?
2: Я не вру, мне всего одну Нем-то
3: Boy next door.
2: Тому же На работу, с работы, после домой Кто-то
3: Swallow cum
2: Кто-то
3: Fisting
2: ass Кто-то
3: Rip the skin
2: Но у меня
3: That cock boy I wanna see six hot loads
2: В этом

0: Жить, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как и был.

паленую. Такой же веселый, как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже... И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня...

0: уже не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
1: А муха тоже.

0: А второй
1: отец.
0: Его пока что нет. И вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick.
3: Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
3: latex gloves.

0: coming. 300 bucks. This thing, boy next door. Do you like what you see?
1: Может есть еще твой
0: next door?
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Словно ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонкий.
0: Dick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Стала я. Если б мне платили.
0: 300 bucks.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала
0: полслед.
1: Я бы стала самой бедной из.
0: Yeah.
1: Если б мне платили
0: 300 bucks.
1: Каждый раз,

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Yeah,
1: Mark. Gay slave.
2: Это главное 21 года.
1: 300%. 300%.
2: Ну, честно.

0: Justin Mayno. Justin Mayno. No. Dungeon.
1: Сказка.
0: Мечта.
1: Попадай в его сети.
0: Justin Mayno.
1: Навсегда. Глотая.
0: Семен.
1: Простуд.
0: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon. Dungeon.

скверного запаха немытых книг. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Я приду, когда зацветет.
1: My calm.
0: И покрасит розовый собой.
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых.
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мою...
1: Soft anal.
0: Oui, oui.

0: ты вчера зацвела.
1: My ass.
2: Master Lube Dub.
0: И бросает.
3: Словно
4: гей веб-сайт.
0: Заблестят.
5: Bar Dicks.
0: Невзаимно ты прости. В питерской
2: кухне
0: кто-то точит на...

0: gay party.
1: Последней весны, сколько боли в
0: Anal.
1: Месте все.
0: Wee-wee.
1: Bounce на же автобусы.
2: Latex glove.
1: Это все весна.
3: Это Санбольфест. Санбольфест 2018.
4: Anybody need to get them on door? The leather club's two blocks down.
5: Песня для
6: Dungeon Masters.
5: Прорыв Санбой.

0: existing
1: do anal
0: come
2: boy
3: Billy Harrington
0: master in my ass.
1: Моя
0: боль за жопу. Все, что я когда-то свалил.

Среди старых next door насыщен master это каменный dungeon где все под anal называй самый that's amazing тут в приоритете this thing coming hot sex.

stick your finger in it. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Gay party? Sex. Fucking D. У нас

0: семен.
1: Наша страсть, нас
2: anal
1: закрутила.
2: Leather.
1: Нам пропасть и в дури нет.
2: My anal.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: и сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: когда ты станешь нашим.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
2: Swallow my cock.

0: año.
1: Gay website.
2: Ослепший старый ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
3: Do you like what you see?

0: Бо данжен
1: бомбы. Порвали все типа на ней.
0: Бомбы.
1: Кастрали, срали, типа пол отрываешь.
2: Лоб-бомбе.
1: Взяли.
0: Да, да,
1: да. И милый.
0: Бомбы. Сохнать свои могилы.

0: Что за наваждение? Без предупреждения.
1: Now! Напали!
2: Really?
1: Мы пугали, смеялись, толкали.
3: Steve Randall.
1: Собрали.
3: Swallow fucking cum.
1: Что, я не могу?
3: Эрикен.
1: Бежали.

0: веселым был. И Дуэйно. Он всегда любил.
1: Сакшен.
2: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Симен Агетс.
0: За полчаса сожгло. Но в ночной
2: Дунжен
0: кто-то рявкнул.
4: Я в и пролетел, который я не заметил. На своих двух и мне навстречу только
3: Сименов.
4: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
2: Stick fingers,
4: подарим ему.
2: D-A-no.
4: Извините.

0: Touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Под южным.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
4: Ну-ка,
1: встаньте в ряд.

0: Главное, чтоб не было
1: пять.
0: Кто здесь усомнился? Там сверху знаешь, что правда за
2: Cummings.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги, под нолик, подстриги, под нолик.

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: А что, лавы, ни у кого нет?
3: Надо. Данчин.
2: Все есть, нормально, сидимся.
3: 300 баксов.
2: Есть. Ты на
3: 300.
2: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
3: Систем.
4: Можно замутить как-нибудь?
5: Не знаю. Ехали все.
4: Слушай, с деньгами проблемы.
3: Latex Cloud.
4: Есть. Нахрена она мне упала?

0: Ivanov. Ma buona serata.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на всерадце. Понятно?

0: надо пить. Где еще такое семена? Где еще такой пакет? Под одной огромной
1: Данжель.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: 라디오.
1: Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: anal.
1: For an artist.
0: Gay website.
1: Finger in my ass.
0: Fisting.
1: Anal.
2: Мы с тобой, а это лишь
0: люб.
2: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
2: За спиной, но это
0: девочка
2: с самый
0: horny.
2: Пусть услышит
3: Van Dark
2: про настоящую
0: next door. Fisting.

0: fisting.
1: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли?
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это... Самый...

0: народ.
1: Фестинг.
2: Мы с тобой, а это
1: любовь,
2: да, сможет один.
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это
3: девочка. Upload.
2: И самый
1: warning.
2: Стоп, пусть услышит.
3: Band.com.
2: Про настоящую.
1: Next door. Fisting.

0: 挺 horny。
1: Your
2: Lord Lachlan。
3: Тони, а покорил весь...
0: Anal sex.
3: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: No. Dungeon Master.
3: Would you
4: suck?
0: Покажет.
3: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: ключи
1: по дому, он так везут все. О нем поют. Скажите, как его зовут?
2: Да.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting.
5: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.

0: Existing.
1: Хорош пасаянском, ну и, конечно, пират. Систематическим.
2: Suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Existing.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает секс необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
6: Потому что пират.
7: Потому что пират.

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.

0: совсем один, когда открыл бой. Перед домой стоял хозяин,
1: азиан.
0: Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будто
2: помету один пол, как поду. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцуют над целыми сутками, чтобы обеспечить
3: мой свой.
0: И я воюю с ублюдками, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, чтобы показать.
4: Фистинг
2: со слезами принес обиду.

0: Yeah.
1: It's some insanity.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: В пустоте. Dungeon.
2: Одиноко.
3: Fuck you.
2: Тот каждый.
4: Boy next door.
2: Пахнет.
4: Dick.
2: Я вроде.
4: Coming.
2: Но все же.
3: Fuck you.
2: Ведь понимаю, что.
1: Начать.
2: Хватит.

0: Oh, come on. Больная, просто
1: замечательно. Yeah. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what you... Yeah.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на и получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup.
0: Снова таскать, называть
1: Full master.
0: Я не буду
1: Such
0: Я могу
1: so hard.
0: Не отдать
1: Rip skin.
0: Опять твоё
1: Эй, но no.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Любит да.
3: Мы больше не
4: do anal.

0: ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного
1: семен,
0: мне совсем немного
1: семен.
0: Окунуться в колпады.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Я сижу,
1: мне еще немного, да мне совсем немного.
2: Семен.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь.
4: Бежим. Ха-ха.
1: Я одна.
4: А у меня есть.
2: 300 бакс. Fisting.
1: Да.
2: Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.

0: на связь.
1: А теперь точно вряд валяются, будто спят.
2: Billy Harrington.

0: Andrea fucking
1: Latex Glove.
0: Трудился.
2: It's
0: like его поросшим хом скрипело.
1: This thing.
0: Ложились
1: семена.
0: Как живые. Но тут раздался в
1: Dungeon
0: секс. Кто такие?

0: пишу демо. Продолжай гадо свыкли, все радо на митик. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Old Dungeon Master. Bad cock. Oh, hey, Nick Hall. Fisting.

0: Fisting ass.
1: Дебилкой. Прощай.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как ам.

0: Thank you.
1: God bless.
2: Come on, let's go.
3: Gay website.
4: Там, где всегда
2: fucking slaves.
4: Трутся спиной.
3: And fisting finger in my ass.
4: Мимо плывут.
3: The semen.
4: Спят подо льдом.
3: Fat cocks.
4: Трутся спиной.
3: Leather man.
4: Вертится.
3: $300.

0: Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски. Только
0: some dick.
1: Или большие.
2: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если so horny.
1: Позвони.
0: Dick.
3: That cock
0: in my ass.
4: Top loads.

0: Billy.
1: У тебя через два дня день рождения, мы
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
2: Gay party
1: sex. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
0: Billy.
3: Мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
0: Billy.
3: Я хочу...
2: Fingering.

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: она. Suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет.
1: Fucking slurs.
2: Наше дело.
1: Fisting
3: ass. Boy next door.
2: Больше никто.

0: Аминь.
1: Твои лучшие друзья с утра.
2: Do anal.
0: Celebrate
2: and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
0: всех.
2: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: мне.
1: Но трудно
2: Come.
1: Держать в себе вокруг
0: the lash of the spanking.

0: Ain't no.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
3: Молодец.
1: Ты не мой.
0: Дик.

0: Banking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: много терпел и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Навсегда.
1: Время как.
0: Bad cock.
1: Улетает вдаль. Только
0: с. Latex club.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Dark fantasy.
1: Только
0: любит да.
3: I don't like what you see.
1: Я устал.
4: Wait.
1: Я устал идти. Я устал искать.
4: Pull them on me.
1: Я хотел.
0: Your

0: Dungeon.
1: Исходит
2: мой next door.
1: Сума невыносима.
2: Слышь?
1: Твоих касаться, но...
2: Дик.
1: Одеть.

0: Thank you.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: Когда скромняга, бой, отдыхал от секс с Геральтом из...
3: Он фистинг
2: эту...
3: Ass.
2: Сразился белый...
3: Ком. Swallow.
2: Семен. Чёрта. И эльфа...
3: Фистинг...
4: Anal.
3: Фуррин ass.
2: Когорты...
3: Лейс.
2: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
3: Стикен ass.
2: Мне людню.
5: Фэт кок.
2: По зубам целился тут.
3: Лейс.
2: Мне рогом прямо в
3: ass.
2: И тут
3: мастер
2: крикнул: вот твой
3: Coming.
2: Час.
6: Не так все было. Где же твою хваленую?
3: $300.
5: Им историю не пишут.

0: когда приходил
1: Darkholm Farm.
0: И он начинал и через час становилось
1: better.
0: Спадали пятна, смягчались
1: Leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: like a finger.
0: Он шел на
1: party и fucking coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда был, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так
1: упал,
0: обитал,
1: Thomas, Mark,
0: и спасал их всех, заслонял собою.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций. Не смогла
0: Amazing.
1: Подняться. Сидел у Whoa. Постели. И его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил. Ну что ж ты?
0: Mark.
1: Ну что же ты? Милый.
0: Boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
0: The slave.
1: И начни.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком.
2: Come.
1: Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master.
0: Sex.
2: Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Away from your soul.
2: Master.
1: What's wrong? Where you going?
2: Fucking.

0: Жанны вечеринки. Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting.
0: Maybe

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Story. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо. Отпусти мне...
1: На, да.
3: Фу.

0: Amen.
1: Я не в силах промолчать.
2: Coming.
1: Просто, но не просто.
2: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня
2: gay. Amazing.
1: Кто
2: for master. Swallow.
1: Свой на теле я ни разу не снимал.
2: Full dungeon. My house.

0: много. Прошу. Я хочу.
1: Stick finger deep.
0: Предупреди. Не то я всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: so much forward to this Saturday. We're having...
1: Это глубоко.
2: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
2: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
3: Fucking slave.
1: Сложно.
2: Fucking coming.
1: Сломанный.
2: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
2: Dick.
1: Не остудит.
2: Семена.
1: Отпущу.
2: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
3: Fucking slave. Get your ass back here!

0: Fisting.
1: Ain't no. Swallow my cum.
2: Może pecu tracę, czy będę kto niż.
1: Ain't no.
2: Bisset acted.
1: Swallow.
2: To inny второй день, ты стала второй лишней. Рот закрой.
0: Door.
2: Тоже закрой. С той стороны, где ты была мне.
0: Gay
2: в смысле я
0: Gay.
2: Теперь ты по-другому, по работе головой.

0: Кто этот человек, что окружает всех?
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
3: fat cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Boys.

0: shit, I'm sorry.
1: Встанем.
2: Пока с вами мы живем. Master.
1: За нами. Там сверху на нас смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в
2: Dungeon
1: шагали. Станем.
0: И suck some dick.
1: Станем. Станем. Пока с нами рядом
3: Dark Hall.
1: И
3: two fat cocks.
1: С нами. Мы скажем
0: oh, yes, sir!
1: За то, что
0: the semen.
1: Нам дали. За тех, кто
0: stick finger in me, no.
1: И больше не с нами. Станем.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Six. Hello.
3: Закрой
4: next door.
3: Все постепенно, и тебе тут никто не
4: do anal finger.
3: Подарит нам это мгновение.
4: Let him in.
3: За окном не помеха, пока мы здесь.
4: Теплый. The semen coming.

0: Разорвались да на тысячи. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться мне.

0: Фистинг,
1: yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг,
1: yeah.
3: Ба-ба-ба!
2: Люблю.
4: So deep.
3: Wow.
4: So deep.
3: Wow. Ба-ба-ба!
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
4: So deep.
3: Oh.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: Я лью
1: сам семен.
0: Я
1: фестгеймен.
0: Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Уходи
0: со мной. Да ты то я. Вчера летал из... Спасал. Ездил я на крокодиле. Мой знакомый. Я горячий.
2: Уходи
0: со мной. Да ты то я. Знаю нынче целый свет, как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я. Я горячий, ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я. Я горячий, выходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: I'll be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: I'll be right happy to.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: пари,
0: а не то я.
1: I'll be right happy to.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Как же Фингер, ты хитер. Ты полмастер. Приговор брошен
1: лейтекс
2: игрокам, главным
1: данжен
2: врагам.
3: Next door.
2: Развею в прах.
3: Дик.
2: Всегда в моих руках. Суждено
1: нашим.

0: Fucking ass. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Yes, Brazil.
0: We Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая.
3: Mistake.
1: Я спросил у
3: того,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
3: Slaves.
1: Забросал меня осеннюю. Я спросил у
3: осени,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семенем.
1: У семена я спрашивал, где моя?
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: семена
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: мисс,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
3: Данжин.
1: Нет,
3: do anal.
1: Мне. Я спросил у
0: gay website,
1: где моя?
2: Billy Harrington.
0: Gay website.
1: Растаяла в небесной синеве.
3: Yeah.
0: Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя?
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: черпов.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Кроудбой.

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси. Именно. Вкусно. Видишь меня, пиши. Ролики слепят как.
1: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак дик.
0: А я король, а ты.
2: Сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Блин. Выгляжу будто.
4: О, мастер.
3: Йоу. Я на пи***е. Ты на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Эйнл. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300.
0: Мусор картофель как точка.
3: Мой данжен. Пиздатые точки.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту.
4: Ass.
0: Easy.
6: Да я люблю жарить.
4: Blaze.
6: У меня есть люди в.
4: Next door.
6: Мы как грешины.
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
4: 5-8.
3: Скачивайте.
4: Website.
3: И играйте в моем.
4: Данжен.
3: Самые крутые.
4: Blaze.
3: Самые быстрые.
4: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
4: Latex glove.
3: Надеюсь, не слишком реклама.